0: плейлисты и музыкальные потоки разных стилей. Ссылка есть на нашем сайте europaplus.ru, так что смело пользуйся. Я пока расскажу, чего услышим далее. Например, Доминика Файка и историю о тяжелом расставании Baby Doll, еще Альфа Ману Чао с атмосферной работой Мэми Пьячи, и свое слово возьмет Тедди Свимс, мистер Know It All. Только прежде Алекс Мануилов спешит напомнить, что уже в эту пятницу...
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Доминик Файк на радиостанции номер один в России. В Москве 3:35. Здесь все по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто не спил. Не спит. И я обещал быть здесь ровно до 6 утра и обещал больше хитов и больше музыки. И слово свое сдержу. Погнали дальше. Впереди нас уже поджидает гуру электронной музыки Тиесто в составе Бриэнны Грейс, который порадует танцевальной вещица Beautiful Places, чуть раньше икона поп, трек I Love It и немного электронной музыки из Франции. Оффенбах, хит Miles Away через пару минут на Европе+.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, влетаем еще один музыкальный нон-стоп длиной в 30 и проведем его вместе. Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Будут и летние темы, диджей Горджа, Мичика. И послушаем еще Ева Симмонс, Bloodfire. А до финала часа с нами старина Робби Уильямс, Суприм и Дэвид Гетта, One Republic с ремейком I Don't Wanna Wait.
0: Так звучит лето на Европе+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 4 ровно.

просит еще один трек, и мне кажется, что именно в такой подобной ситуации родился хит «Don't Wanna Go Home». «Медуза» и Генри Камомил только что в наших приемниках, а следующие 15 минут предлагаю провести вместе с Мизма под новинку «Hello». А еще на пару минут заглянет Ваня Дмитриенко с поп-рок темы «Ртути» и «Purple Disco Machine» трек «All My Life» ровно через 3 минуты на Европе+.

шикарная работа, как мне кажется, для встречи летних рассветов. Hello, это Мизма на Европе Плюс, продюсер и диджей из Франции, который, кстати, в музыкальном деле находится уже около 10 лет. За это время он успел поработать с такими монстрами, как Мартин Гаррикс, Дон Диабло и диджей Снейк, а его работы смогли набрать более 100 миллионов прослушиваний на стримингах. Так что знакомимся и берем парня во внимание. Окей, 4.33 в Москве, пошагали дальше, тем более, что нас уже ждут такие суперзвезды, как немецкая команда Tokyo Hotel, California Nights, Mark Dunn и Java. Ани Ричи с хитом в жанре Dance Let Me Die и Алекс Уоррен, трек Fever Dream через пару минут.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Окей, беру паузу на эти полчаса, чтобы не тревожить разговорами, а вот музыки, музыки осыплю с удовольствием, обещаю, услышим. Temper City, классную работу, Self-Aware.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: очень даже любим и надеюсь, что Temper City еще не раз порадует нас чем-нибудь подобным. Ну а прямо сейчас нас будут радовать такие ребята, как Джонни и Федук. Трек «Лето» послушаем. Также Кендрик Ламар, Сиза, немного хип-хоп темы, Лур и кей-поп айдолы BTS, Hit Swim.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня.

Москве. 5.33 уже, скоро здесь появится Тимур Бодров, чтобы всех разбудить и взбодрить в летнем У. С него все, как полагается. Масса интересного контента, игр, улетных подарков, так что советую не пропускать. А пока ждем. Послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил French Montana и Макса Би, хип-хоп трек Ever Since You Left Me, еще хит Понга от Russian, Раоли, Андрей Уиски. Но сперва давайте-ка послушаем проект из Финляндии Эбон и шикарную электронную работу под названием Hollow.

захватим Бруно Марса. 2.5 минуты чистейшего позитива. I just might. Все это послушаем обязательно и много других годных треков, так что будь с Европой Плюс.

хотел идеальной утренней песни. Вот вам Дрэкюла от Тейм Импала и Дженни. Трек с правильным темпом для утренней рутины, там сбором, завтрака приготовлению, дороги на работу. В общем, спасибо вам, Дрэкюла, Тейм Импала. Ну и привет, доброе утро. Это Европа Плюс. Давайте также энергично продолжим. Скоро Beer Wolf и ее Феникс. Disco X on

0: Jazzy Satisfy. Лучший взлет Tokyo Hotel California Nights. California Nights. Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Боб Синклера Кайза на Европе. Плюс I Can Wait. Две легенды. Две легенды и их легендарная теперь уже тема I Can Wait. А вообще, в целом, легендарная. Один из классных, ярких хитов прошлого века, назовем так, внутри. И 15-я строчка у этой версии трека в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Более чем достойно. Голосуй за него. europaplus.ru или наше мобильное приложение, если тебе по душе такое. Например, можешь проголосовать за любую другую работу. Почему бы нет? И, конечно, послушать дальше. Больше хитов и больше музыки. Будет Cancel Training, Take Me to Infinity. Будет дуэт Offenbach, их Miles Away. Танцевальный хит. Все это впереди.

0: абсолютная правда. В ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот кто появится, будет команда «Май Мишель». Их стильная история на малиновой луне. Красотища. Есть еще хип-хоп-суперстар, это Post Malone с треком «Cold». Еще поп-рок суперзвезды. Ну, рок чуть-чуть, конечно, больше все-таки поп. Это Maroon 5, их величайшая история «Wake Up Call». Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
2: Реклама.
6: Без комиссии.
2: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: Европе Плюс. Поп, рок-хит и даже немножко джазовая история. Какая красотища на малиновой луне. Есть еще вот такие же классные летние вайбовые треки. Естественно, они у нас все хранятся. Хранятся, чтобы тебе их все преподнести в летнем вайбе. Сегодня и каждый будний день с 20 до 22.00 по Москве обязательно слушай. Там самая крутая, самая вкусная музыка в мире. Она вся там, вся, конечно же, тебя ждет. Еще тебя ждет из прекрасного Charli XCX, ее великая, одна из главных ее, наверное, работ, «Бумплэ», послушаем скоро. Будет Майли Сайрус, одна из главных поп-суперзвезд современности, «End of the World», так называется ее работа. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Мы открываем новую страницу истории Геническо. Жилой комплекс «Другие берега». Один из самых масштабных курортных проектов региона. Новый стандарт комфорта и спокойствия в 5 минутах от моря. Начните свою новую жизнь. Въезжайте и инвестируйте в готовые квартиры с ремонтом от строительной компании «Бау Инвест». Жилой комплекс «Другие берега». Подробности на сайте другиеберега.рф.
6: Застройщик ООО «СА Юрисустрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
8: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный

0: Кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей. Это к нам. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8 978 911 0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
1: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации Комфорт 1.5 ТВВДМТ 2024 модельного года, 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Жилой комплекс Парк Сити в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. Парк Сити – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
3: 89.7 FM.
4: 89.7 FM.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97. 978 207 27 97.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: главный трек лета 2026. Russian Raul Alejandro, Pongo. Работа колоритная, вкусная. Если тебе такое по душе, обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем приложении, в мобильном приложении Европа Плюс. Он, кстати, этот трек находится на 17-й строчке в чарте Еврохит ТОП-40 на этой неделе. Ну, на прошлой неделе и на этой все еще актуально, скажем так. Пока что мы перейдем к хитам танцевальным, более классическим танцевальным. Будет Иманбек и Heal My Heart. Будет Тедди Свимс и его поп-рок соул-работа Mr. Know It All. Все это впереди.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Больше хитов, больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed.
2: Это поп-рок-звезда, немножко даже хип-хоп-звезда, мы речитатив его услышали. А еще, конечно, актер. Актер-обаятельный парень Доминик Файк, его история «Baby Doll» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, до конца часа слушаем танцевальную классику. Будет Denzel, «You Spin Me Around», ну и так далее по кругу. Будет Offenbach, дуэт Offenbach и их очередной эксперимент под названием «Over You». Все это скоро услышим здесь на Европе+. Плюс. Дождись.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: это танцевальная классика. Классика, хотел сказать. От Дензела «You Spin Me Round» в конце часа на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, музыкальное разнообразие. Такого нет ни у кого, только у нас. Все это впереди, совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 13:00 в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
2: Привет, Денис. Добрый день всем. Минпросвет отчитался об утечках на ЕГЭ. Гигантский пешеходный мост появится в Москве. И необычная услуга набирает популярность в России. Далее подробности. Единый государственный экзамен прошел в штатном режиме без каких-либо утечек. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в ходе экзаменационной кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. По итогам экзамена около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Кравцов также сообщил, что 200 баллов набрали 895 участников, 300 баллов 73 человека, а максимальный результат в 400 баллов показали 7 выпускников. Выпускников. Гигантский пешеходный мост появится в Москве. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что конструкцию возведут над путями МЦД-4 в Очаково-Матвеевском. Переход свяжет Рябиновую улицу с проектируемым проездом номер 1980 и станет значимым элементом пешеходной инфраструктуры района. Объект будет иметь 2 лестничных схода и 2 лифта. Новый пешеходный мост повысит уровень комфорта местных жителей, а сотрудники предприятий смогут безопасно напрямую добираться до рабочих мест, несмотря на разделяющую территорию железную дорогу. Нижний Новгород внезапно стал очень популярен у туристов. Бронирования в этом городе за год выросли сразу на 70%. В этом отпускном сезоне по этому показателю Нижний Новгород оказался самым быстрорастущим среди всех российских городов. На втором месте расположилась Москва, замыкая тройку лидеров Казань. Следом идет Сочи. При этом пляжный отдых по-прежнему остается самым популярным форматом отпуска. На втором месте отдых на даче, а самым дорогим бронированием сезона стал отель-замок в Сочи. 10 дней проживания там обошлись семье в 340 тысяч рублей. Услуга нытинга и делегирования телефонных звонков набирает популярность среди россиян. Любой желающий теперь может выговориться за деньги. Исполнитель готов выслушать любую жалобу заказчика, разделить недовольство и поддержать разговор в нужном настроении. Кроме того, на рынке услуг можно найти человека, который сам будет звонить по нужным номерам и передавать информацию клиенту. Такие предложения, по данным самих работников, помогают их клиентам восстановить эмоциональное состояние и уменьшить уровень стресса. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 77 рублей 75 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 88 рублей и 65 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: это Аве, новое для нас имя и новая тема летняя. Мы такое, конечно, любим. Что-то с летним вайбом внутри. Meet Me In The Dark, так называется эта работа. Трек яркий, громкий, запоминающийся. Конечно, вирусный, в хорошем смысле слова. Вирусный, что завирусился, скажем так, да, в соцсетях. Поэтому, конечно же, мы не можем такое упустить. Естественно, у нас здесь на Европе Плюс самая крутая музыка на планете Земля. Из разных уголков мира. Классическая и актуальная. Все имеется, ребята, все есть. Есть Серж Диван, есть великая работа Addicted, послушаем ее обязательно. Есть один из главных поп-рок-хитмейкеров современности, это Алекс Уоррен, его Fever Dream. Будет, конечно, и афиша у нас впереди совсем скоро. Составим вместе планы на этот прекрасный день. Вместе сделаем это. Все скоро.
1: Реклама. Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всех.

вашей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Serge Divan Addicted, так называется его работа, танцевальная классика. Классика EDM, чего уж там, да, это база. Как и база, база наша афиша. Паша с Беседин уже здесь с афишей. А перед тем, как составить планы на сегодня, на другие дни какие-то, обязательно послушайте нашу афишу, рекомендую.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Денис, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате детская фэнтези, летом всякое бывает, побег из Сколбора. Это экранизация одноименной детской книги «Соло Тая», вышедшей в 2024 году. В центре сюжета 11-летняя Злата, которая настолько увлечена видеоиграми, что отказывается делать летние школьные задания и помогать по дому. Отец наказывает девочку и до сентября лишает ее доступа к гаджетам. Главная героиня загадывает желание играть всегда и безо всяких лимитов. Неожиданно мечта сбывается. Злата оказывается запертой в виртуальном пространстве Сколбор. Если поначалу девочка радуется произошедшему, то после осознает, что играть без остановки не так-то и весело. В театре на Малой Бронной вновь покажут новую оптимистическую Константина Богомолова. Худрук переносит на свою сцену любимейшую работу из МХТ имени Чехова. Концептуальная постановка не изменилась, сюжет тоже. В небольшом современном театре умирает главный режиссер, а артисты ждут назначения нового руководителя. Но они даже в страшном сне не могут себе представить, с кем им придется работать. Начало в 7 вечера. На ВДНХ стартует фестиваль «Уникальная Индия». Он продлится до конца недели. Гостей ждет самое настоящее погружение в культуру Индии. Мероприятие должно подчеркнуть единение народов, объединение богатства, традиций и современных идей. В программе музыкально-танцевальные шоу, мастер-классы по йоге, индийским танцам, роспись хной, показы национальной моды, ярмарка национальных сувениров и, конечно, аутентичная кухня. Можно будет попробовать Индию на вкус. Вход свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Поп-рок суперстары. Tokyo Hotel, California Nights, классная тема. У нас впереди больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. От поп-рок хитов пойдем послушаем хип-хопа немножко от Арианы Гранде. Ее историю Seven Rings обязательно будем ее слушать скоро. Будет DJ Kungs и танцевальная история Galaxy. Вот такое многообразие, наше любимое. Все это впереди здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: «89.7 FM». Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: это The Second Voice с треком Let Me Be на Европе Плюс. Вайб, конечно, летний. Ну и летний вайб, естественно, не только здесь. Есть еще каждый будний день у нас здесь на Европе Плюс. Начиная вот с вчерашнего дня, мы ворвались с лета, как говорится, в лето. С двух ног самой вкусной музыкой, которую только можно представить. Так что обязательно сегодня присоединяйся с 20.00 по Москве. Послушаем летний вайб. И прямо сейчас, в ближайшее уже время, послушаем Риану. Ее всегда актуальную тему Umbrella будет Альфа и Ману Чао, латино, поп, латино, хип-хоп, суперзвезды, их работа Аму и Пиачи, все это впереди.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: каждая неделя.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Без комиссии.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
7: Подробности на europaplus.ru. 18+.
8: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, Риана. Ее история Umbrella в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Впереди с Алексом Мануиловым.
1: О, да. Все правильно. Подписываюсь под каждым твоим словом. Эбен Асиана, Али Фарбен. Вот в ближайших наших планах.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот Кайли Минок уже совсем скоро, кстати, ее первый хит «I Should Be So Lucky» был записан, написан, точнее, за 40 минут, придуман за 40 минут, а записала ее Кайли в студии всего лишь за 1 час. Да, Кайли Минок всегда работает быстро и всегда работает очень качественно. Впереди на Европа Плюс «Lights, Camera, Action».
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Чико, ну вот как-то сразу на себя на пляже, где тебя представил, на солнышке, в отпуске. Мичико на Европе с диджей Годжа, абсолютно летний хит 2026. А вот номер один сейчас у нас в чарте, в Еврохитов 40, на подходе, а это, напомню, группа BTS со своим суперхитом Swim. Но сначала...
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
4: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
5: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВ ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Hello на Европе Плюс, Miss Mo. Hello, привет, отличного летнего дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, и, кстати, в списке самых-самых, а это наш чарт Еврохит Топ 40, трек, который мы слышим уже буквально через парочку минут. Впереди Тедди Свинс, человек с футбольным прошлым, правда, играл он в американский футбол, но уверен, Тедди сейчас неотрывно следит за чемпионатом мира, тем более, что часть игр проходит у него на родине. Ну, а через пару минут у нас на Европе Плюс его хит-хит Тедди Свинс, Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
1: Больше хитов, больше музыки.
3: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

на Европе Плюс. Калвин Харрис, который до своей головокружительной карьеры работал на рыбном заводе. Странно, что это не он написал трек «How much is the fish». Но вообще хобби Харриса — это готовить. Частенько делится рецептами

0: Лизны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: заставит себя ждать. Услышим Broken Strings. В общем, в эти 30 минут каждый найдет для себя что-то под настроение. Однозначно впереди только хиты.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Зачисляй, храни, трать.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
16: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
15: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
17: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
18: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16:00.

0: хочется свернуть I Can Wait на Европе Плюс бокс-инглава Кайза. Всем-всем-всем отличного дня. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже скоро. Это Сирил Дин Льюис, Джастин Тимберлейк и супер летняя новинка Meet Me in the Dark. Впереди диджей и продюсер А.В.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск. Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
5: Лето звучит классно.

0: Алекс Ворон у нас следующий. Через несколько минут Fever Dream. Тот самый хит, в котором Алекс выложился, но просто по полной. Впрочем, как и в других своих треках, халтурить — это не его тема.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Больше хитов, больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе 978 207 27 97.

0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ну и буквально через несколько быстрых минут Сабрина Карпентер уже с нами. Сабрина Карпентер, которая умеет не только правильно брать нужные ноты, но еще отлично играет на клавишных, барабанах, гитаре, бас-гитаре и даже укулеле. Впереди на «Европе плюс» «Эспрессо».
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте «Европа плюс» оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск, потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10 делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты, зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе плюс. Лето звучит классно.
5: Лови лучшие танцевальные треки.
6: Шоу на этой неделе «Мейсос» и «My Life is a Disco». «Sunglasses at Night» версии «Резон». А еще «Moving to the Sun» от «Южеля».
5: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
7: Без комиссии.
2: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
10: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
11: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс. А в начале часа следующего с нами уже Алиф Арбан и бодренькая Body Talk.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 5 вечера. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Алекс, привет, всем добрый вечер. В общественной палате предложили увеличить время, отведенное водителем на оплату парковки после начала стоянки с нынешних 5 минут до 2 часов. По мнению специалистов, 5 минут может попросту не хватать из-за сбоев интернета, и увеличение лимита является простым технологическим решением. Например, в Москве парковку необходимо оплатить в течение 5 минут. Столько же времени дается, чтобы покинуть место после завершения сессии, иначе грозит штраф. Минтранс ранее разработал законопроект, предусматривающий возможность оплаты парковки в течение суток с момента начала сессии. На этой неделе жаркая погода установится в Центральной России, Поволжье и на юге. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Самаре температура вырастет до 28-30 градусов, а в Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре до 32-34. Дополнительное усиление жары в мегаполисах даст эффект городского острова тепла. Волна жары, накрывшая Европу с температурами за 40, постепенно приходит в Россию. И в Москве в гастроквартале «Три вокзала Депо» 6 июля попытаются установить национальный рекорд «Самый массовый поцелуй России». Организаторы рассчитывают на участие нескольких сотен пар. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Текущий рекорд был установлен в июне 23 года в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Тогда одновременно поцеловались 167 пар. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс «Стар Ньюс» и Алекс Мануйлов.
0: Это топ новости в Star News. Стало известно, что Шакира лично позвонила Эду Ширану с предложением записать официальный трек чемпионата мира по футболу. Напомню, Шакира и Burna Boy записали Die Die в соавторстве с Бенни Адамом, Джоном Беллионом и Эдом Широном, а также Александром Кастильо. Шакира призналась, что хотела объединить афробит, карибские ритмы и гитары. 19 июля Шакира выступит в перерыве чемпионата мира по футболу вместе с Мадонной и группой BTS. Лизо связала сокращение своей аудитории с изменениями в индустрии и публичным скандалом. Она заявила, что ее карьеру подкосила потеря ротации на радио и судебные иски трех бывших танцовщиц, обвинивших ее в домогательствах. Свой новый альбом Лизу называет «манифестом уверенности». Мадонна представила на фесте Трибека 13-минутный визуал нового альбома Confessions 2. Медж заявила, что не хочет создавать бессмысленную музыку и стремится к настоящему объединению со своей аудиторией. В ролике снялись Сабрина Карпентер, Бенедикт Камбербэтч и другие звезды. Алекс Уоррен признался, что уже осуществил главную мечту. Спел дуэтом со своим кумиром Эдом Широном. А вот новый альбом Wild Child, по словам Алекса, полон личной боли. В частности, трек I Miss You More ему очень тяжело исполнять живьем. Песня вдохновлена прощальным письмом его отца, которое Алекс впервые прочитал только в день записи. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: лет уже начал диджеить в клубах Марселя. Он оттуда родом. А вообще, я хочу должен быть благодарен и благодарен своей маме, которая привила ему любовь к музыке с самого детства. Она такой вот настоящий меломан. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
6: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
5: И сколько вышло?
6: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
5: Где покупал?
6: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
8: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
9: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedifishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВ ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
1: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
1: Видео со звездами.
10: Годные мемы.
1: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа плюс.

0: Стильно и драйвово. Проект «Медуза» «I don't wanna go home» в горячей десятке Еврохитов 40 Евро плюс. Напомню, сейчас 9 место у «Медузы». В пятницу, возможно, они будут уже в тройке лидеров. Не забываем поддерживать любимые хиты любимых артистов. Это можно сделать в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.

0: сны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Симдомстрой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗ Речь» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: Парень всегда уверен в себе на 150%, что, собственно, и в его музыке тоже
1: ощущается.
0: Ever since you left me на Европе плюс French Montana. 17.50 в Москве. До конца этого часа у нас есть несколько минут. Ждем моего Макса, затем Duck Sauce, Барбара Стрейзанд.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличный от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте Национальные проекты.рф. Национальные проекты России 0+.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Так звучит лето на Европе+.

0: Очень мало слов было, но главное ключевое, это же ключевые. Барбара Стрейзен, это Duck Sauce на Европе Плюс в конце часа. Идем дальше, идем только вперед. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Но прежде давайте сверим наши часы.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 6.
1: Европа Плюс.
2: И в новом часе новости. Игорь Акулов прямо сейчас. Игорь, привет.
3: Костя, привет, всем добрый вечер. В Союзе туриндустрии рассказали, как может измениться турпоток. В России изменится система расчета страховых выплат по ОСАГО, и россияне стали чаще заказывать велосипеды из-за рубежа. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что совещание по стабилизации рынка топлива в России проходит в ежедневном режиме. Вице-премьер Александр Новак в ручном режиме занимается этими вопросами, обсуждая комплекс мер на совещаниях у президента и на своих ежедневных встречах. Ранее СМИ также сообщили, что правительство может продлить разрешение отдельным НПЗ выпускать топливо с понижением стандартов вплоть до Евро-2 для насыщения рынка. Дмитрий Песков рекомендовал обращаться за деталями в правительство и в аппарат вице-премьера. Эксперты Российского союза туриндустрии рассказали, как изменится турпоток в случае введения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Часть турпотока перераспределится в страны Азии, Ближнего Востока, Турцию и СНГ. При этом страны шенгенской зоны, которые продолжат выдавать визы, могут даже выиграть, получив не только свой обычный поток, но и часть туристов, столкнувшихся с ограничениями в других странах. Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Однако было подчеркнуто, что наиболее вероятен смешанный сценарий, при котором одни страны с ведут выдачу виз к минимуму, а другие продолжат принимать документы, но с более строгими требованиями. В Москве установлен свадебный рекорд. 1500 пар поженились в столице 26 июня. Дата стала одной из самых популярных за последние полвека. По словам заммэра Анастасии Раковой, в этот день для будущих молодоженов работали почти 30 городских площадок. Лидером по числу церемоний стал дворец бракосочетания в Южном Бутово. Там создали 88 семей. Если говорить про выездные регистрации, то фаворитами дня оказались особняк Спиридонова и музей-заповедник Астафьева. С 11 июля в России начинает действовать обновленная система расчета страховых выплат по ОСАГО. Об этом сообщил Банк России. При определении средней стоимости оригинальной детали больше не будут учитываться цены аналогов дешевле оригинала на 70% и более. Стоимость расходных материалов будет определяться без учета скидок, а страховые компании смогут полностью включать в стоимость ремонта затраты на уплотнители и другие расходные элементы. И россияне в июне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа. Продажи на одной из платформ выросли на 131% по сравнению с маем, а выручка на 263%. Самыми востребованными оказались горные велосипеды, на них пришлось 54% всех заказов. На втором месте шоссейные модели, а на третьем складные. Лидером среди производителей стал немецкий бренд, занявший почти половину всех продаж. Аналитики связывают всплеск спроса не только с началом летнего сезона, но и с изменением потребительских привычек. Все больше покупателей рассматривают велосипед как полноценный альтернативу личному транспорту. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей и 75 копеек. Евро 88 рублей и 65 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: сейчас главный поставщик поп-рока в наш эфир. На Европе Плюс, Токио Хотел и Калифорния Найтс. Для всех и каждого, кто завершает рабочий вторник со мной, это Фомин, здрасте. День сегодня классный, серьезно, классный. Я сегодня и побегать успел, и с сыном в бейсбол поиграл, и почилил на пляже вместе с ним, и на доске покататься успел. В общем, нужен красивый финал, и он будет, он обязательно будет в 20:00 по Москве. Это летний вайб, ни в коем случае не пропусти, расслабимся вместе. Ну, а до этого, конечно же, жара на радиостанции номер один в России. Мизмо, Hello! Ну, а также классный трек от The Weeknd и его история Call Out Your Name уже скоро.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
3: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
2: И сколько вышло?
3: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
2: Где покупал?
3: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мы открываем новую страницу истории Геническо. Жилой комплекс «Другие берега». Один из самых масштабных курортных проектов региона. Новый стандарт комфорта и спокойствия в 5 минутах от моря. Начните свою новую жизнь. Въезжайте и инвестируйте в готовые квартиры с ремонтом от строительной компании «Бау Инвест». Жилой комплекс «Другие берега». Подробности на сайте другиеберега.рф.
4: Застройщик ООО «СЗ Юрисустрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
8: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
7: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории.
4: Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в 1 минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
11: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-30.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
12: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
14: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: хит, который расфорсили в соцсетях. Да, и этим летом это один из главных саундтреков. Дальше больше. На очереди еще кое-что, что звучит так же прекрасно. Это Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, раньше James Hype и Kim Petras, Drums. Ну и также один из главных, наверное, артистов последних нескольких лет. Он стиляга, правда, и звучит просто превосходно. Это Терри Свимс и его суперхит Mr. Know It All уже скоро.
1: Реклама.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Самокаты от 3 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Ищи магазин в своем городе.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0.

0: Фолзмен и Феникс. Кстати говоря, летней музыки сегодня будет много, очень много. Не пропусти летний вайб. С 20 до 22 по Москве будем чилить, расслабляться, получать удовольствие от этого лета, ну и проводить время вместе. Это всегда приятно. Кстати, до финала этого часа вместе Римон и Супергерл, но прежде Кайра и Соул.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
8: 12+. Европа Плюс. Лучшие мира.

0: Бэтмен в финале этого часа на Европе Плюс. Супергерл. Ну что, Супергерл, Супербой, оставайся с нами, потому что в новом часе еще больше хитов и еще больше музыки. Погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии. Не просто так, с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Количество автокредитов в стране продолжает расти. Российский рынок труда изменяется из-за зумеров. И экономисты рассказали о лучшем вложении средств. Подробности далее. Еврокомиссия исключила возможность возвращения Евросоюза к российскому газу и продолжает подготовку полного запрета на закупки российской нефти. Ведомстве напомнили, что в этом месяце уже вступил в силу запрет на новые контракты по трубопроводному газу и краткосрочные поставки. А в январе и сентябре следующего года будут пройдены новые этапы полного отказа от всех поставок из России. Еврокомиссия на политическом уровне заявила, что не намерена возвращаться к российскому газу. Запрет на закупку нефти также готовится, но его обнародование было отложено на фоне войны США и Израиля с Ираном и энергетического кризиса в Европе. Объем выданных автокредитов в России за январь-май текущего года вырос на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй. При этом, по сравнению с уровнем двухгодичной давности, показатель сократился на 40,5% из-за роста ставок, утильсбора и ужесточения денежно-кредитной политики. Наибольший объем кредитов зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что выдача автокредитов остается на довольно низком уровне из-за общего роста цен на автомобили и низкого аппетита банков к риску. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что зумеров сложно вовлекать в работу из-за специфических запросов. Большинство уходит и меняет работу в течение года. По его словам, молодежь уделяет больше времени хобби и личному времени и не склонна к переработкам. Решетников также подчеркнул, что подобные изменения стали новой реальностью, с которой необходимо работать государству и работодателям. Экономисты рассказали о лучшем вложении средств на данный момент. Ими оказались банковские вклады. По словам специалистов, другие финансовые инструменты, такие как ценные бумаги, требуют больше денег и профессиональной экспертизы. А золото стоит рассматривать только для долгосрочных вложений, поскольку для выхода на прибыль нужны годы. При текущей ключевой ставке 14,25% можно рассчитывать, что в течение как минимум года ставки по вкладам будут превышать 10%. Вклад необходимо открывать на длительный срок от 1 до 3 лет, чтобы зафиксировать высокую ставку даже при возможности снижении ключевой. И из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже стала примерно на 10 сантиметров выше. Причиной стало тепловое расширение металла, из которого построен символ французской столицы. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. А когда воздух остывает, конструкция возвращается к обычным размерам. Жара влияет и на положение башни, солнце нагревает ее стороны неравномерно, из-за чего верхушка в течение дня описывает небольшую окружность диаметром около 10 сантиметров. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: ничего не могу с собой поделать. Я очень люблю такую музыку. Люблю музыку немножко грустную, при этом стильную, при этом еще и чтобы попадала куда нужно, причем в нужное настроение, в нужный момент, в нужном месте. И эти ребята делают это все, абсолютно все. Ну просто пушка-бомба. Это Pepper City и Self-Aware. Дальше музыки еще больше супер-хитов, которые нравятся мне, которые нравятся тебе. Ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Например, в ближайшие 15. Это Tame Impala, Dracula. Классный трек, который, ну, мне кажется, в последнее время залетел везде абсолютно. Попал даже в Billboard Hot 100 и занимает там точно не последнее место. Ну, а прежде появится дуэт, который... Ну, заряжал в прошлом году и в этом тоже продолжает делать. Феликс Йен и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love уже скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мы открываем новую страницу истории Геническо. Жилой комплекс «Другие берега». Один из самых масштабных курортных проектов региона. Новый стандарт комфорта и спокойствия в 5 минутах от моря. Начните свою новую жизнь. Въезжайте и инвестируйте в готовые квартиры с ремонтом от строительной компании «Бау Инвест». Жилой комплекс «Другие берега». Подробности на сайте другиеберега.рф.
3: Застройщик ООО «СА Юрисустрой».

0: Контейнер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
1: И сколько вышло?
0: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
1: Где покупал?
0: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
9: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1,899,000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedifishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 Т2 ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
10: Официальная группа «Европы Плюс ВКонтакте».
11: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: 40 и достойное 8 место. На прошлой неделе 6 позиций вверх. Это Тайм Импала и Дракула в столице 19.34. Ну и если есть возможности и немного времени, загляни на наш сайт europoplus.ru. Поддержи этот трек. Ну и в пятницу послушай, что у тебя получилось в нашем Еврохит ТОП-40. Все случится в пятницу с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
6: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: дней, сколько месяцев, сколько лет я грустил под музыку этих ребят в юности. Да, вспоминаю с таким удовольствием теперь. Aerosmith и I Don't Wanna Miss a Thing на Европе Плюс прямо сейчас. Невероятный трек. Невероятный трек. Ну и впереди много еще таких, потому что впереди летний вайб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
3: Летний вайб.
0: Ну что, самое кайфовое время этого дня наконец-таки настало. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Фомин, который проводит с тобой эти 120 минут. Время расслабиться, от галстука избавиться, забыть хотя бы вот на время одного трека о всех заботах, о всех проблемах, может быть, и просто выдохнуть. Давай попробуем сегодня это сделать. Ну, хотя бы вот 3 минутки вот этого счастья и удовольствия, ни о чем не думая. Давайте. В первом часе, например, летнего вайба ждем дэнс-бенгер от Кальвина Харриса и Джази услышим. Satisfy. Обожаю этот трек. Невероятно красивый припев. Ну, прежде появится Кайга Ларсон. Зара Ларсон. Да, и Тайга. Все вместе. Like it is. Ну и распечатаем эти 60 минут с классного трека, который, ну, мне кажется, должен понравиться всем, потому что здесь про кое-что интересное.

И не говори, что ты не подпеваешь этому треку про то, как ты могучий и прочее, прочее, прочее. Это делает, мне кажется, абсолютно все, кого я знаю, подпевают эту песню про «Я могучий», так ее и называют.

дар речи потерял, да, лично от меня этот трек получает 10 по 5-бальной шкале. Я бы поставил больше, если бы можно было бы. Летний вайб на Европе Плюс продолжается. Сейчас я соберусь, поверьте, сейчас я отойду от этого классного трека, ну и мы с вами продолжим отдыхать. На подходе Боб Синклар и Кайза, еще одна танцевальная история под названием «I Can Wait». Оставайтесь.

0: говорил, будет красиво. Прямо сейчас Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Но на этом еще не все. До финала этого часа будет еще пару солнечных дэнс-хитов. Поэтому оставайся с нами. Это Летний Вайб. Мы идем вперед. Летний Вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Европаплюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: часа летнего вайба на Европе Плюс. Лоу Джей и Крис Браун, Мона Лиза. Дальше, естественно, летняя музыка. Дальше такое же настроение. Поэтому оставайся с нами, мы идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять вечера в Москве.

эту самую минутку отвлечься и сказать себе, ну я сегодня-то заслужила, ну минутка, буквально минутка вот этой вот радости, вот этого вот чила, вот этого вот расслабленного состояния. Все это можно найти здесь. Здрасте. Отличного вечера всем, кто со мной. Это Фомин, и это уже второй час летнего вайба на Европе+. Ну и впереди целых 59 минут летней солнечной музыки. Например, в ближайшие 20 точно услышим Марка Ронсона и Рае Сьюзана. Прежде не с мировым бенгером. Это Bad Girls. Ну и стартуем. Давайте стартуем с классного трека, который точно придется по душе. The Bausa, Saint-Tropez в летнем вайбе на Европе+. Прямо сейчас покатили.

Another и Talk to You. В столице уже 21:20. Приветствую всех, кто со мной прохлаждается, отдыхает, слушает солнечную музыку, кайфует. Ну и дальше, кстати, кайфуем вместе с Wise. Wait. Прежде невероятный трек. Классный трек. Стильный трек. Rex Orange Country. Amazing.

под трек, развалиться, ни о чем не думать и кайфовать. Ну вот сколько он идет? Ну 3:30, а? Ну есть вот в 24 часах 3 минуты 34 секунды на то, чтобы вот просто расслабиться. И этот трек подходит под это идеально. Поверсально в летнем вайбе на Европе Плюс. I'm One. Дальше больше, дальше будет кое-что интересное. Это Тиесто, человек-легенда. Ну, без него куда? И Бриэнна Грейс, Beautiful Places. Все это здесь на Европе Плюс. Прежде Зара Ларсон и Lush Life. Ну и еще кое-что из новинок. А что именно, оставайся, скоро выясним.

Это человек-легенда. Это Тиесто и Брианна Грейс. На Европе Плюс прямо сейчас Beautiful Places. Столица уже 21:50. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Ну, есть еще немного времени для того, чтобы почилить вместе с нами. До финала этого часа Purple Disc Machine, Chromeo. Послушаем Heartbreaker. Классный трек. Ну, я рекомендую настоятельно. Ну, а также Афромедуза и Псильда.

0: в финале этого часа на Европе Плюс. Автор «Медуза». Вот так вот завершается сегодняшний летний вайб. Ну, классно. А, ну это значит намек. Намек какой-то в этом есть, правда? Ведь на завтрашнее продолжение в 20:00 по столичному летний вайб обязательно вернется. Мы с вами вновь будем ловить любимые треки, вновь будем слушать солнечную и приятную музыку. И все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ни в коем случае завтра это не пропусти.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: говорил, говорю и буду говорить, что это один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Летом мне этот припев нравится особенно. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас. Для всех, кто со мной, это Фомин. Приветствую всех. Двигаем с вами вперед. В сторону середины недели, кстати говоря, завтра у нас среда, а дальше неделя полетит, да, позвонче, настроение будет, все будет полегче. Поэтому ни в коем случае не упусти в ближайшее время музыку, которая поможет тебе настроиться на самое-самое. Temper City, услышим Self-Aware, но прежде Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели, Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Лучший взлет Tokyo Hotel California Nights. California Nights. Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: только хиты.
1: 45 минут.
0: Итак, ближайшие 45 на Европе Плюс. Отличный дек от Russian, Рауль Алехандро и Wizkid, Pongo. Раньше Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. А также Tokyo Hotel с суперхитом California Nights. И все это здесь на Европе Плюс уже скоро.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

как по-летнему. И все это прямо сейчас на радиостанции номер один в России Russian. Рауль Алехандро и Wizkid Pongo. Так называется этот трек. Но вообще я рекомендую проводить с радиостанцией номер один в России все лето. Да, и можно это делать в машине, включать приемник. Можно дома при помощи умной колонки. Ну, а можно и по пути в своих собственных наушниках при помощи приложения Radio Hub. Добро пожаловать, качайте его, устанавливайте. Там огромное количество радиостанций. Есть и потоки, топ-40, Party Light, New, Urban, Rock, K-Pop, свежее. Все, что твоему настроению в тот или иной день будет так необходимо. Поэтому не упусти этот шанс, поставь это приложуху и получай удовольствие. Будь ближе к радиостанции номер один в России.

С тобой было лето, будь с Европой Плюс, летняя музыка здесь на Европе Плюс, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, серьезно, это лето, наверное, будет самым-самым. Джонни, Федук, лето прямо сейчас здесь на Европе Плюс, и в ближайшее время из летнего Эйв и Meet Me in Dark, но прежде Эбон и Hollow. Оставайся с нами.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Ну, наверное, главный суперхит, танцевальный суперхит этого лета под названием Moving On. Нет, Moving to the Sun. Это Жель. Да, конечно, звучит бомбически. Прежде Дон Диабло и Рэй.

0: Так, сейф опечатали.
1: Фактовый зал закрыли.
0: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
1: Ну что, пошли?
0: Пошли.
2: Бригада У ушла в отпуск. Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
3: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
2: Летнее У на Европе Плюс. Лето звучит классно.

Примерно в 4 утра, где насладимся шикарным летним рассветом. Пока-пока, просто переведем дух после рабочего вторника. Moving to the Sun — это Хушель и Майль Энджел и Ультра Нейта. Это Европа Плюс. Ну а это я, Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. Наслаждаемся летом, теплыми ночами и, конечно, конечно, отменной музыкой, которой впереди будет много. Так что не расходимся и встречаем Келина Харриса, Джези, трек Satisfy. Еще услышим французских ребят, которые тоже предпочитают электронный жанр. Это Offenbach и Justin Jessa, трек Over You. И Teddy Swims, Mr. Know It All. Шикарная порция соул-музыки буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.

Satisfy, отменная вещица, Келлин Харрис и Джези на радиостанции номер один в России. В Москве 0.33, среда и уже на минуточку 1 июля. Да, распечатываем второй летний месяц, время летит, ну, быстро, очень быстро. Поэтому не тратим его попусту. Встречаемся с друзьями, делаем выезды на природу, загораем на пляже, едим мороженое. В общем, делаем все, чтобы было что вспомнить длинными осенними вечерами. Ну а за саундтрек не беспокоимся, об этом позаботимся мы, Европа Плюс уже. Прямо сейчас услышим Beowulf и трек мощнейший в плане как энергетики, так и в плане вокала. Трек «Феникс» также одна из нетленок летних. Это Луи Фанси, Деми Ловато, Чамиля Кульпа и Бруно Марс «I Just Might» уже вот-вот в наших динамиках.

0: от нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
4: 12+.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: Да, немного танцев, чтобы получить заряд бодрости. I can't wait. Боб Синклер и Кайза на радиостанции номер один в России. Но максимальная концентрация танцевальной музыки тебя будет ждать уже в эту субботу. Во-первых, это Топ Клаб Чарт, где Тимур Бодров представит тебе на оценку 25 самых жарких треков в жанре дэнс. А во-вторых, это шоу Residents, где диджей Ритм порадует двухчасовым эксклюзивным электронным миксом. Так что советую не пропускать. Суббота, старт 20.00 по московскому времени. И Алекс Манулов, кстати, еще спешит напомнить, что на Европе Плюс есть не только Топ Клаб Чарт, но и...
1: Алекс Манулов. Дебют недели. Келлин Харрис и Джазы. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: обожать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

потрудился диджей из Франции Мизма. Запоминай и добавляй свой личный плейлист. Окей, час 35 в столице. Кому утром нужно по рабочим делам, то советую не засиживаться, чтобы не проспать рабочий день и летнее, о, как минимум. А те, у кого на утро этой среды планов никаких и спать пока не собираются, то остаемся. Почему нет? Да, остаемся и встречаем. Майя Мишель, главный хит любой ночи на Малиновой Луне. И услышим Алекса Уоррена. Приятную, классную работу. Fever Dream буквально через пару минут.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Temper City, крутейший хит Self-Aware. Будут и истории о тяжелых расставаниях. Это Доминик Файк и Baby Doll. Ну а танцами снабдят ребята из Германии. Али Фарвин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такой список на подходе. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: 12+.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся в Москве. 2 ровно.

в Global Viral 50 на Spotify и TikTok. Но посмотрим, окажется ли Temper City по зубам наш Еврохит ТОП-40. Пока, ребята, в листе ожидания, но уже в эту пятницу могут оказаться в списке 40 лучших. И чтобы это действительно случилось, загляни на europaplus.ru и нажми сердечко напротив хита. И пока мы заняты голосованием в чарте, послушаем тех, кто его на данный момент возглавляет. Это K-Pop Idol и BTS, работа под названием Swim.

0: абсолютные хиты и ничего более. Это Феликс Йен и Жасмин Томпсон в наших приемниках. Далее с нами «Елка» и хит, заряженный на доброту, хит под названием «Проще». И услышим немного R&B из Нигерии. Дэйв и девушка невероятной красоты. Темс, тема «Rain Dance» на Европе Плюс уже скоро-скоро.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.